моя, та девочка, которой я пренебрегал в стремной доле, ушели то она была.